0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем со срочного сообщения. В Иерусалиме объявлен экстренный розыск Алии Джой Хиршберг, подозреваемой в похищении собственных чад. Полиция публикует фото разыскиваемых лиц. По данным правоохранительных органов, женщина скрыла

вместе с трехлетней дочкой и годовалым сыном. Согласно оперативной информации израильской полиции, в настоящее время разыскиваемые могут находиться в пределах столичного региона или его ближайших окрестностей. Добавлю, что молодая женщина обвиняется в международном похищении с территории Соединенных Штатов Америки вопреки воле их отца. Дело передано в Интерпол. Алия Джой Хершберг имеет американское и израильское гражданство. Стражи порядка обращаются к общественности с призывом о помощи и просит всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении женщины или заметил похожих по описанию граждан в Иерусалиме или окрестностях, незамедлительно передать данные по телефону горячей линии 100 или же по номеру 02-539-1550. Есть подозрение, что они скрываются в закрытой харидийской общине и не покидают ее, что затрудняет их обнаружение и получение информации. Сегодня, 28 июля, продолжается расследование серьезного чрезвычайного происшествия, которое накануне было зафиксировано в северной пограничной зоне на горе Хермон. Двое граждан Израиля несанкционированно пересекли государственную границу и проникли на территорию соседней Сирии. Подразделения армии обороны Израиля оперативно установили местонахождение нарушителей, обеспечили их возвращение в страну и провели задержание. Сейчас оба фигуранта переданы сотрудникам израильской полиции для проведения следственных действий. Армейское же командование выступило с резким осуждением данного инцидента, подчеркнув, что подобные действия являются грубым уголовным преступлением, подвергает прямой опасности бойцов и серьезно препятствует выполнению оперативных задач. В армейской пресс-службе призывают правоохранительные органы привлечь виновных к максимальной ответственности, чтобы пресечь системные рецидивы и предотвратить повторение таких опасных нарушений в будущем. Сами же задержанные кадрами своего нелегального похода накануне делились в соцсетях. Глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня, во вторник, 28 июля, прибывает с официальным визитом в Вашингтоне для проведения важных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Эта личная встреча на высшем уровне станет уже восьмой с момента вступления американского лидера на второй срок. В центре предстоящей повестки дня окажутся ключевые вопросы региональной безопасности, где главным приоритетом заявлена ситуация вокруг иранской стороны, а также расширение круга мирных соглашений на Ближнем Востоке и укрепление обороноспособности Израиля. Помимо консультаций в Белом доме, программа поездки включает участие премьер-министра в траурных церемониях и отдание последних почестей сенатору Линдси Грэму, которого в Иерусалиме называют одним из самых преданных союзников еврейского государства. Нетаньяху особо подчеркнул высокую ответственность этой дипломатической миссии перед всем народом страны. Рекламный щит партии «Яшар» спровоцировал широкий общественный резонанс на Кипре. На улицах острова появились придорожные билборды с обращением лидера фракции Гади Айзенкота к отдыхающим, а также соотечественникам с призывом набраться сил перед возвращением, цитирую, «к борьбе». Появление баннера вызвало волну резкой критики среди местного населения и кипрских политиков на фоне растущего числа израильских резидентов и инвесторов в регионе. Добавлю, что действующая законодательная база Кипра на данный момент не содержит прямых ограничений на размещение подобных зарубежных материалов. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: из них 8 находятся в Тель-Авиве и 1 в Иерусалиме. Среди тель-авивских заведений особенно выделяется OCD Тель-Авив, ресторан шефа Раза Раава. В рейтинге Лалиста он получил самый высокий балл среди всех израильских ресторанов и считается одним из флагманов современной израильской кухни. Кухня Раава описывается как прогрессивная израильская. Он работает с местными продуктами, сезонными ингредиентами, сочетает разные этнические традиции и много внимания уделяет подаче и деталям. Кроме OCD, в Лалиста попали и другие тель-авивские рестораны высокой кухни, несколько заведений, которые работают на стыке ближневосточной, средиземноморской и современной авторской кухни. Почему это важно? Во-первых, потому что Лалиста учитывает не одно мнение критика, а множество источников. Гиды, обзоры, рейтинги. Попасть в этот список значит пройти через довольно строгий фильтр. Во-вторых, присутствие 9 израильских ресторанов в глобальном топ-1000 показывает, что израильская кухня воспринимается уже не как местный феномен, а как часть мировой высокой гастрономии. И в-третьих, такие шефы, как Раз Раав, становятся лицом этой кухни. Они показывают, что современный израильский ресторан может стоять в одном ряду с ведущими заведениями Парижа, Токио или Нью-Йорка. Маленькая страна с очень молодой ресторанной сценой за 1-2 десятилетия стала заметным игроком на мировой карте. И каждый новый израильский ресторан в рейтинге вроде Лалиста – еще одна отметка на этой карте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте radiomuzika106.4.coil. Falling off again and again, falling off again and again, falling off.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Каждый год международный рейтинг «Лалиста» публикует список 1000 лучших ресторанов мира. В издание 2025 года вошло 9 ресторанов из Израиля.

и стрелы летели. Мое нежное сердце. И мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте.

мы начинаем. И начинаем со срочного сообщения. В Иерусалиме объявлен экстренный розыск Алии Джой Хиршберг, подозреваемой в похищении собственных чад. Полиция публикует фото разыскиваемых лиц. По данным правоохранительных органов, женщина скрылась вместе с трехлетней дочкой и годовалым сыном. Согласно оперативной информации израильской полиции, в настоящее время разыскиваемые могут находиться в пределах столичного региона или его ближайших окрестностей. Добавлю, что молодая женщина обвиняется в международном похищении с территории Соединенных Штатов Америки вопреки воле их отца. Дело передано в Интерпол. Алия Джой Хиршберг имеет американское и израильское гражданство. Стражи порядка обращаются к общественности с призывом о помощи и просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении женщины или заметил похожих по описанию граждан в Иерусалиме или окрестностях, незамедлительно передать данные по телефону горячей линии 100 или же по номеру 02-539-1550. Есть подозрение, что они скрываются в закрытой харидийской общине и не покидает ее, что затрудняет их обнаружение и получение информации. Сегодня, 28 июля, продолжается расследование серьезного чрезвычайного происшествия, которое накануне было зафиксировано в северной пограничной зоне на горе Хермон. Двое граждан Израиля несанкционированно пересекли государственную границу и проникли на территорию соседней Сирии. Подразделения армии обороны Израиля оперативно установили местонахождение нарушителей, обеспечили их возвращение в страну и провели задержание. Сейчас оба фигуранта переданы сотрудникам израильской полиции для проведения следственных действий. Армейское же командование выступило с резким осуждением данного инцидента, подчеркнув, что подобные действия являются грубым уголовным преступлением, подвергает прямой опасности бойцов и серьезно препятствует выполнению оперативных задач. В армейской пресс-службе призывает правоохранительные органы привлечь виновных к максимальной ответственности, чтобы пресечь системные рецидивы и предотвратить повторение таких опасных нарушений в будущем. Сами же задержанные кадрами своего нелегального похода накануне делились в соцсетях. Глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня, во вторник, 28 июля, прибывает с официальным визитом в Вашингтоне для проведения важных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Эта личная встреча на высшем уровне станет уже восьмой с момента вступления американского лидера на второй срок. В центре предстоящей повестки дня окажутся ключевые вопросы региональной безопасности, где главным приоритетом заявлена ситуация вокруг иранской стороны, а также расширение круга мирных соглашений на Ближнем Востоке и укрепление обороноспособности Израиля. Помимо консультаций в Белом доме, программа поездки включает участие премьер-министра в траурных церемониях и отдание последних почестей сенатору Линдси Грэму, которого в Иерусалиме называют одним из самых преданных союзников еврейского государства. Нетаньяху особо подчеркнул высокую ответственность этой дипломатической миссии перед всем народом страны. Рекламный щит партии «Яшар» спровоцировал широкий общественный резонанс на Кипре. На улицах острова появились придорожные билборды с обращением лидера фракции Гади Айзенкота к отдыхающим, а также соотечественникам с призывом набраться сил перед возвращением, цитирую, к борьбе. Появление баннера вызвало волну резкой критики среди местного населения и кипрских политиков на фоне растущего числа израильских резидентов и инвесторов в регионе. Добавлю, что действующая законодательная база Кипра на данный момент не содержит прямых ограничений на размещение подобных зарубежных материалов. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Гедеон Саар родился 9 декабря 1966 года в Тель-Авиве. Прошел срочную службу в ЦААЛе в бригаде Гулани, во время службы был ранен. Получил высшее юридическое образование в Тель-Авивском университете. Политическую карьеру начал в партии Ликуд. В 2003 году впервые был избран в Кнессет. В разные годы занимал должности секретаря правительства, председателя фракции Ликуд, министра образования и министра внутренних дел. В 2014 году временно ушел из политики. В 2019 вернулся и участвовал в праймерис Ликуда, где баллотировался на пост председателя партии, но проиграл Беньямину Нетаньягу. В 2020 году Саар покинул Ликуд и основал партию «Новая надежда» – Тиква Хадаша. В 2021 занял пост министра юстиции. В 2022 году партия «Новая надежда» объединилась с Кахоль Лаван Бенни Ганца в блок «Государственный лагерь». Этот альянс просуществовал до 2024 года. В настоящее время Гедеон Саар является министром иностранных дел. –

0: Он женат на журналистке и телеведущей Гиуле Эвенсар, дочери репатриантов из Литвы. У него четверо детей, двое от первого брака и двое от брака с Гиулой Эвенсар. Семья проживает в Нессеоне. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Лучшие хиты на сайте Радио Музыка. 106.4 CORIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Правоохранительные органы расследуют загадочное исчезновение 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны, связь с которым оборвалась около 10 дней назад. В деле произошел драматический поворот. Полиция задержала двоих друзей пропавшего, находившихся с ним перед инцидентом. Задержанные дали следователям полностью противоречивые показания. Один из них утверждал, что в Тель-Авивском парке Яркон на них напали неизвестные, из-за чего компания якобы разбежалась. Второй же и вовсе заявил, что не присутствовал на месте событий. При этом брошенный автомобиль Эльдара со следами крови и разбитыми стеклами был найден в Петах-Тикве. Следователи направили сегодня подозреваемых в мировой суд Бершевы для продления ареста, подчеркивая, что из-за утаивания правды существует серьезное опасение за жизнь молодого человека. Правоохранительные органы страны обращаются к населению за содействием в масштабных поисках 23-летнего Эльдара Ицхака Даяна. Силовые ведомства призывают граждан проявить максимальную внимательность и при наличии любых сведений о возможном месте нахождения Эльдара срочно позвонить на экстренную линию полиции 100 или же обратиться напрямую в полицию Димоны по телефону 08-654-34-80. Вашингтон готовится к резкому ужесточению силового давления на Тегеран в случае провала диалога. Как дал понять американский лидер Дональд

Трамп, дипломатическая пауза, которая началась с 24 июля по просьбе международных посредников, носит временный характер. Если руководство Исламской Республики не пойдет на уступки, Белый дом возобновит решительные военные действия. В новый перечень целей войдут ключевые объекты инфраструктуры, электростанции, энергетические сети, мосты и важнейшие транспортные артерии. Системные удары по объектам жизнеобеспечения грозят погрузить Иран в тотальный блэкаут и полностью парализовать логистику иранской стороны. США же рассчитывают, что масштабное разрушение логистических и экономических цепочек истощит ресурсы государства и вызовет глубокий внутренний кризис. Напряженность в регионе нарастает, а переговоры продолжаются на фоне предупреждений о готовности к новому витку эскалации. Официальный Тегеран выступил с жестким предупреждением в адрес Соединенных Штатов относительно судоходства в стратегически важном регионе. Представители руководства Исламской Республики заявили, что иранская сторона ни при каких обстоятельствах не допустит установления американского контроля над Ормузским проливом. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые попытки Белого дома диктовать свои условия и навязывать присутствие в этих ключевых морских воротах встретят решительное противодействие. Ормузский пролив остается важнейшей артерией для мировой энергобезопасности, в то время как иранская сторона намерена жестко отстаивать свои позиции в акватории, не допуская внешнего геополитического давления. Армия обороны Израиля возобновляет допуск палестинских рабочих в населенные пункты на территории Иудеи и Самарии. Уже с сегодняшнего дня, 28 июля, официально вступает в силу соответствующее распоряжение армейского командования. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивает, что возвращение рабочих на гражданские объекты и в промышленные зоны будет осуществляться при строжайшем соблюдении всех профильных требований безопасности. Все работодатели и ответственные службы обязаны неукоснительно выполнять утвержденные регламенты и протоколы охраны, призванные гарантировать полную защиту населения региона. Данный порядок допуска касается исключительно обладателей действующих рабочих разрешений и направлен на постепенное возобновление экономической активности при сохранении максимального уровня контроля со стороны израильских силовых структур. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Дудеван – одно из самых известных и закрытых подразделений ЦААЛя. Его создали в 1986 году как часть командования ЦААЛя в Иудее и Самарии. Главная специализация – точечные задержания и операции внутри плотной городской застройки, где требуется работать незаметно и быстро, часто среди гражданского населения. Это подразделение относит к категории мистарвим – бойцов, способных сливаться с окружающей средой и действовать в условиях, где обычные военные методы не работают. Операции «Дудеван» часто направлены против конкретных целей – организаторов терактов, оружейных ячеек, группировок, планирующих атаки. Главная задача – задержание, а не уничтожение, что требует высокой точности и минимизации побочного ущерба. Обучение проходит на отдельной базе и занимает около полутора лет. Оно включает стрелковую подготовку, ночные операции, скрытное проникновение, рукопашный бой, разведку, ориентирование в городской среде и работы в мультидисциплинарных командах. Кроме физической нагрузки, бойцы проходят интенсивные психологические тренировки. Умение принимать решения под высоким давлением – обязательная часть службы. «Дудеван» известен многими успешными операциями, особенно в 90-х и 2000-х годах, когда подразделение играло ключевую роль в борьбе с террористической инфраструктурой в Иудее и Самарии. За годы работы «Дудеван» получил несколько наград за оперативные достижения и действует и сегодня как часть постоянной системы безопасности. Работа подразделения редко бывает публичной. О большинстве операций не сообщают СМИ, а бойцы остаются анонимными. Но репутация «Дудевана» как одного из наиболее точечных и профессиональных инструментов ЦААЛя давно закрепилась не только в Израиле, но и среди зарубежных армий, изучающих опыт действий в городской среде. Радио

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Правоохранительные органы расследуют загадочное исчезновение 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны, связь с которым оборвалась около 10 дней назад. В деле произошел драматический поворот. Полиция задержала двоих друзей пропавшего, находившихся с ним перед инцидентом. Задержанные дали следователям полностью противоречивые показания. Один из них утверждал, что в тель-авивском парке Яркон на них напали неизвестные, из-за чего компания якобы разбежалась. Второй же и вовсе заявил, что не присутствовал на месте событий. При этом брошенный автомобиль Эльдара со следами крови и разбитыми стеклами был найден в Петах-Тикве. Следователи направили сегодня подозреваемых в мировой суд Бершевы для продления ареста, подчеркивая, что из-за утаивания правды существует серьезное опасение за жизнь молодого человека. Правоохранительные органы страны обращаются к населению за содействием в масштабных поисках 23-летнего Эльдара Ицхака Даяна. Силовые ведомства призывают граждан проявить максимальную внимательность и при наличии любых сведений о возможном месте нахождения Эльдара срочно позвонить на экстренную линию полиции 100 или же обратиться напрямую в полицию Димоны по телефону 08-654-34-80. Вашингтон готовится к резкому ужесточению силового давления на Тегеран в случае провала диалога. Как дал понять американский лидер Дональд Трамп, дипломатическая пауза, которая началась с 24 июля по просьбе международных посредников, носит временный характер. Если руководство Исламской Республики не пойдет на уступки, Белый дом возобновит решительные военные действия. В новый перечень целей войдут ключевые объекты инфраструктуры, электростанции, энергетические сети, мосты и важнейшие транспортные артерии. Системные удары по объектам жизнеобеспечения грозят погрузить Иран в тотальный блэкаут и полностью парализовать логистику иранской стороны. В США же рассчитывают,

что масштабное разрушение логистических и экономических цепочек истощит ресурсы государства и вызовет глубокий внутренний кризис. Напряженность в регионе нарастает, а переговоры продолжаются на фоне предупреждений о готовности к новому витку эскалации. Официальный Тегеран выступил с жестким предупреждением в адрес Соединенных Штатов относительно судоходства в стратегически важном регионе. Представители руководства Исламской Республики заявили, что иранская сторона ни при каких обстоятельствах не допустит установления американского контроля над Ормузским проливом. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые попытки Белого дома диктовать свои условия и навязывать присутствие в этих ключевых морских воротах встретят решительное противодействие. Ормузский пролив остается важнейшей артерией для мировой энергобезопасности, в то время как иранская сторона намерена жестко отстаивать свои позиции в акватории, не допуская внешнего геополитического давления. Армия обороны Израиля возобновляет допуск палестинских рабочих в населенные пункты на территории Иудеи и Самарии. Уже с сегодняшнего дня, 28 июля, официально вступает в силу соответствующее распоряжение армейского командования. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивает, что возвращение рабочих на гражданские объекты и в промышленные зоны будет осуществляться при строжайшем соблюдении всех профильных требований безопасности. Все работодатели и ответственные службы обязаны неукоснительно выполнять утвержденные регламенты и протоколы охраны, призванные гарантировать полную защиту населения региона. Данный порядок допуска касается исключительно обладателей действующих рабочих разрешений и направлен на постепенное возобновление экономической активности при сохранении максимального уровня контроля со стороны израильских силовых структур. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Кэрен Пелес – одна из ключевых фигур в современной израильской популярной музыке. Она родилась 11 марта 1979 года и известна прежде всего как автор песен и композитор, а уж затем как исполнительница. Ее музыкальный путь начался с классического фортепиано и профессионального музыкального образования. Это определило стиль Пелес. В ее песнях большое внимание уделяется структуре мелодий и драматургии текста. Даже самые камерные композиции у нее выстроены как законченные музыкальные истории. Широкую известность Кэрен Пелес получила благодаря песням, которые писала для других исполнителей. Многие из этих композиций стали большими хитами и закрепили за ней репутацию одного из самых востребованных авторов в израильской индустрии. Позже она начала активно выступать собственным материалом, и ее сольная карьера быстро стала самостоятельным и узнаваемым явлением. Отдельное место в ее биографии занимает работа на телевидении. Кэрен Пелес неоднократно была членом жюри популярных музыкальных конкурсов, где выступала не только как артистка, но и как профессионал, способный точно сформулировать критерии качества и музыкального вкуса. В израильской культуре Кэрен Пелес ассоциируется с вниманием к слову и внутреннему переживанию. Ее песни часто обращаются к личным темам, отношениям и эмоциональным состояниям, что делает ее творчество близким и понятным самой широкой аудитории. Именно сочетание музыкальной точности и текстовой глубины закрепило за ней особое место в израильской музыкальной сцене. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские инженерные спецподразделения успешно ликвидировали очередной крупный подземный объект в северной части сектора Газа. Подрыв разветвленного туннельного комплекса протяженностью в сотни метров был осуществлен к востоку от так называемой «желтой линии» в рамках масштабной операции по зачистке территории от военной инфраструктуры. Командование Южного округа подчеркивает, что текущая дислокация подразделений армии обороны Израиля полностью соответствует параметрам режима прекращения огня. При этом наши военные сохраняют высокую боеготовность и продолжают активные действия по немедленному устранению любых возникающих угроз для безопасности страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел переговоры с главой Пентагона Питом Гексетом для координации совместных действий в регионе. В ходе беседы американский коллега проинформировал израильскую сторону о военных операциях, затрагивающих руководство Исламской Республики, после чего стороны договорились о плотном взаимодействии при любом развитии событий. Кац же, в свою очередь, подробно изложил детали действий ЦАЛЯ против радикальных группировок в Сирии, Газе и Ливане. Глава оборонного ведомства отдельно подчеркнул твердую позицию Иерусалима оставаться в буферных зонах безопасности для защиты приграничных районов, назвав это главным уроком событий 7 октября. По словам Исраэля Каца, еврейское государство рассчитывает исключительно на собственные силы в обороне своих рубежей и намерено жестко пресекать любые возникающие вызовы. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с жесткой критикой в адрес армейского руководства из-за разрешения возобновить допуск палестинских рабочих в израильские поселения Иудеи и Самарии. Глава ведомства назвал шаги командующего центральным округом грубейшей ошибкой, которая создает, цитирую, «прямую угрозу жизни граждан и рискует привести к новым трагическим последствиям». По словам Бен-Гвира, снятие запрета всего через несколько дней после нападений демонстрирует слабость и передает опасный сигнал о фактической капитуляции перед лицом террора. В связи с этим политик публично обратился к премьер-министру Бенямину Нетаньяху с призывом отдать прямое указание начальнику генштаба о немедленном аннулировании принятого военными решения. В Северном округе дорожная полиция предотвратила грубое правонарушение, завершившееся предъявлением официальных обвинений. На 73-м шоссе около перекрестка Кфар-Барух патрульные остановили автомобиль из-за разбитого

фары. Во время проверки 30-летнего водителя из Нацерета правоохранители почувствовали запах запрещенных растений и нашли их в дверце машины. Находившийся в салоне 35-летний пассажир сначала пытался выдать себя за гражданина Израиля, однако вскоре сознался, что он является жителем сектора Газа без документов. Прокуратура Нацерета уже предъявила обвинительное заключение нелегалу, а водителю предстоит ответить перед судом за его перевозку. В израильской полиции заявляют о намерении и впредь жестко пресекать любые попытки содействия незаконному въезду и пребыванию на территории страны. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Саират Маткаль – специальное подразделение ЦАЛя, созданное в 1957 году и подчиненное Управлению военной разведки ОМАН. Основные задачи подразделения – стратегическая разведка, операции в глубине вражеской территории и участие в миссиях по освобождению заложников. Саират Маткаль была основана по модели британской САС, что определило акцент на автономности небольших групп и сборе качественной разведывательной информации. Отбор в подразделение включает предварительный кастинг кандидатов, трехдневный гибуш и годичное обучение. Базовый курс состоит из пехотной подготовки, навигации, расширенной огневой подготовки, топографии, маскировки и действий в малых командах. Существенная часть обучения посвящена разведывательным методам, скрытому передвижению и работе в условиях автономности. С конца 60-х годов подразделение участвовало в ряде известных операций. Наиболее документированный эпизод – участие группы бойцов Саират Маткаль в операции «Йонатан» по освобождению заложников в Энтебе в 1976 году. Кроме того, подразделение проводило точечные операции против террористической инфраструктуры и разведывательные миссии в странах региона. Большинство операций остаются засекреченными, информация о них не раскрывается. Саират Маткаль известна также тем, что многие ее бывшие командиры впоследствии занимали высокие государственные должности. Среди них Эуд Барак, служивший в подразделении в 1960-е и 70-е годы и позже ставший начальником генштаба и премьер-министром. В разные годы в Саират Маткаль служили Нафтали Беннет и Галь Хирш. Сегодня Саират Маткаль продолжает выполнять задачи стратегического уровня, требующие высокой подготовки, точности действий и возможности работать в условиях ограниченной информации. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские инженерные спецподразделения успешно ликвидировали очередной крупный подземный объект в северной части сектора Газа. Подрыв разветвленного туннельного комплекса протяженностью в сотни метров был осуществлен к востоку от так называемой «желтой линии» в рамках масштабной операции по зачистке территории от военной инфраструктуры. Командование Южного округа подчеркивает, что текущая дислокация подразделений армии обороны Израиля полностью соответствует параметрам режима прекращения огня. При этом наши военные сохраняют высокую боеготовность и продолжают активные действия по немедленному устранению любых возникающих угроз для безопасности страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел переговоры с главой Пентагона Питом Гексетом для координации совместных действий в регионе. В ходе беседы американский коллега проинформировал израильскую сторону о военных операциях, затрагивающих руководство Исламской Республики, после чего стороны договорились о плотном взаимодействии при любом развитии событий. Кац же, в свою очередь, подробно изложил детали действий ЦАЛЯ против радикальных группировок в Сирии, Газе и Ливане. Глава оборонного ведомства отдельно подчеркнул твердую позицию Иерусалима оставаться в буферных зонах безопасности для защиты приграничных районов, назвав это главным уроком событий 7 октября. По словам Исраэля Каца, еврейское государство рассчитывает исключительно на собственные силы в обороне своих рубежей и намерено жестко пресекать любые возникающие вызовы. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с жесткой критикой в адрес армейского руководства из-за разрешения возобновить допуск палестинских рабочих в израильские поселения Иудеи и Самарии. Глава ведомства назвал шаги командующего центральным округом грубейшей ошибкой, которая создает, цитирую, «прямую угрозу жизни граждан и рискует привести к новым трагическим последствиям». По словам Бен-Гвира, снятие запрета всего через несколько дней после нападений демонстрирует слабость и передает опасный сигнал о фактической капитуляции перед лицом террора. В связи с этим политик публично обратился к премьер-министру Бенямину Нетаньяху с призывом отдать прямое указание начальнику генштаба о немедленном аннулировании принятого военными решения. В Северном округе дорожная полиция предотвратила грубое правонарушение, завершившееся предъявлением официальных обвинений. На 73-м шоссе около перекрестка Кфар-Барух патрульные остановили автомобиль из-за разбитой фары. Во время проверки 30-летнего водителя из Нацерета правоохранители почувствовали запах запрещенных растений и нашли их в дверце машины. Находившийся в салоне 35-летний пассажир сначала пытался выдать себя за гражданина Израиля, однако вскоре сознался, что он является жителем сектора Газа без документов. Прокуратура Нацерета уже предъявила обвинительное заключение нелегалу, а водителю предстоит ответить перед судом за его перевозку. В израильской полиции заявляют о намерении и впредь жестко пресекать любые попытки

попытки содействия незаконному въезду и пребыванию на территории страны. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израильская опера – сравнительно молодая институция, но за несколько десятилетий она успела занять устойчивое место в мире. Главная площадка страны, новая израильская опера в Тель-Авиве, была открыта в 1985 году. Она объединила несколько прежних коллективов и впервые дала Израилю постоянную профессиональную оперную сцену.

0: собственным оркестром и хором. Театр работает по европейской модели. Репертуар включает классику, Верди, Пуччини, Моцарта, Бизе, а также современную оперу и израильские постановки. В разные годы сцена сотрудничала с крупными режиссерами и дирижерами из Европы и США, также приглашала международных солистов. Одной из важнейших частей структуры стала оперная студия «Мейтар» – программа подготовки молодых певцов. Через нее прошли многие вокалисты, которые затем строили карьеру в Германии, Австрии, Италии и США. Среди наиболее известных израильских оперных певцов можно отметить Хен Райс, Хилу Багио, Давида Даора, Таль Ганор, Иру Бертман. Среди израильских дирижеров международного уровня стоит упомянуть Омера Мейер-Вельбера, музыкального руководителя театра «Массимо» в Палермо и главного дирижера филармонического оркестра BBC до 2024 года. Израильская опера делает акцент не только на постановках, но и на образовательных проектах, открытых репетициях, лекциях, летних концертах под открытым небом и бесплатных трансляциях. Благодаря этому опера в Израиле воспринимается не как элитное искусство, а как культурный институт, доступный широкой аудитории. Несмотря на размеры страны, израильская опера сегодня – полноценный театр европейского уровня, который развивает вокальные таланты, сотрудничает с мировыми площадками и поддерживает свою собственную профессиональную школу. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что правительственная делегация Израиля во главе с Бениамином Нетаньяху прибыла в Вашингтон для проведения переговоров на высшем уровне в Белом доме. Ключевым пунктом рабочей программы станет личная встреча израильского премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом, запланированная на сегодня. Стороны намерены предметно обсудить стратегическую повестку дня, где центральное место будет отведено реагированию на вызовы со стороны руководства Исламской Республики. График саммита включает совместную выработку шагов по укреплению национальной обороноспособности еврейского государства, а также расширение круга мирных соглашений на Ближнем Востоке. Сразу по завершении переговоров в Белом доме Нетаньяху примет участие в официальной поминальной службе в память о покойном сенаторе-республиканце Линдси Грэмми. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность, сосредоточив основное внимание на стратегических угрозах, исходящих от Исламской Республики. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир. По словам главы армейского командования, отечественные силы ПВО и оперативные подразделения переведены в состояние повышенной готовности для непрерывного отслеживания любых потенциальных шагов иранской стороны. Замир подчеркнул, что ЦАЛЬ готов к мгновенному возобновлению широкомасштабных боевых действий и нанесет сокрушительный удар по любому противнику, пытающемуся причинить вред безопасности еврейского государства. Наряду с противодействием региональным вызовам военное руководство продолжит жестко пресекать локальную экстремистскую деятельность, обеспечивая полную защиту граждан в условиях потенциально многофронтового противостояния. Американская администрация планирует поднять вопрос о возможном взаимодействии Москвы и Тегерана в сфере разведки. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично обсудить с российским руководством информацию о вероятной передаче иранской стороне спутниковых снимков военных объектов Соединенных Штатов в регионе Персидского залива. По словам главы Белого дома, Вашингтон намеревается досконально прояснить достоверность этих сведений в ходе прямого диалога. При этом американский лидер подчеркнул, что даже в случае подтверждения данных фактов, они бы не оказали существенного влияния на безопасность американских сил и оперативную обстановку в регионе. Срочные поисковые мероприятия развернуты на юге Израиля из-за внезапного исчезновения жителя Кирьят-Гат Леонида Левицкого. Известно, что в последний раз мужчину видели в дневное время, после чего связь с ним была полностью потеряна. Правоохранительные органы обращаются к общественности с экстренной просьбой оказать содействие в установлении его местонахождения. В день исчезновения пропавший был одет в коричневую рубашку на пуговицах и серые шорты. Все, кто располагает какими-либо сведениями о судьбе Леонида Левицкого или заметил человека со схожими приметами, просят незамедлительно передать данные на горячую линию полиции 100 или же обратиться в дежурную часть отделения Кирьят-Гат по телефону 08-687-2222. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В повседневном иврите есть слова, которые часто воспринимаются как прямое согласие. Но на практике их значение зависит от контекста, интонации и продолжения разговора. Именно здесь у многих возникает ощущение неопределенности. Одно из таких слов – «беседер». Формально это «в порядке» или «хорошо». Иногда это действительно означает согласие, а иногда – лишь подтверждение того, что информация принята к сведению. Само по себе это слово не всегда фиксирует договоренность. Еще одно распространенное выражение – «нирэ» – «посмотрим», «увидим». Оно оставляет ситуацию открытой и не является ни обещанием, ни отказом. В иврите это нормальный способ отложить решение, не закрывая разговор. Есть и «эйнбая» – «нет проблем». Иногда это искренняя готовность помочь, а иногда способ поддержать спокойную атмосферу в разговоре, не уточняя деталей. Здесь, как и во многих случаях, решающим становится контекст. И вот важный практический момент. В сегодняшней реальности настоящим подтверждением согласия часто становится слово «сагур» – «закрыто», «договорились». Это сленговое выражение означает, что решение принято и вопрос считается завершенным. Поэтому в иврите согласие редко определяется одним словом. Оно складывается из формулировки, контекста и того, что происходит после разговора. Понимание этой логики помогает точнее ориентироваться в израильской повседневной коммуникации и избегать ложных ожиданий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что правительственная делегация Израиля во главе с Бениамином Нетаньяху прибыла в Вашингтон для проведения переговоров на высшем уровне в Белом доме. Ключевым пунктом рабочей программы станет личная встреча израильского премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом, запланированная на сегодня. Стороны намерены предметно обсудить стратегическую повестку дня, где центральное место будет отведено реагированию на вызовы со стороны руководства Исламской Республики. График саммита включает совместную выработку шагов по укреплению национальной обороноспособности еврейского государства, а также расширение круга мирных соглашений на Ближнем Востоке. Сразу по завершении переговоров в Белом доме Нетаньяху примет участие в официальной поминальной службе в память о покойном сенаторе-республиканце Линдси Грэмми. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность, сосредоточив основное внимание на стратегических угрозах, исходящих от Исламской Республики. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир. По словам главы армейского командования, отечественные силы ПВО и оперативные подразделения переведены в состояние повышенной готовности для непрерывного отслеживания любых потенциальных шагов иранской стороны. Замир подчеркнул, что ЦАЛЬ готов к мгновенному возобновлению широкомасштабных боевых действий и нанесет сокрушительный удар по любому противнику, пытающемуся причинить вред безопасности еврейского государства. Наряду с противодействием региональным вызовам военное руководство продолжит жестко пресекать локальную экстремистскую деятельность, обеспечивая полную защиту граждан в условиях потенциально многофронтового противостояния. Американская администрация планирует поднять вопрос о возможном взаимодействии Москвы и Тегерана в сфере разведки. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично обсудить с российским руководством информацию о вероятной передаче иранской стороне спутниковых снимков военных объектов Соединенных Штатов в регионе Персидского залива. По словам главы Белого дома, Вашингтон намеревается досконально прояснить достоверность этих сведений в ходе прямого диалога. При этом американский лидер подчеркнул, что даже в случае подтверждения данных фактов, они бы не оказали существенного влияния на безопасность американских сил и оперативную обстановку в регионе. Срочный

Поисковые мероприятия развернуты на юге Израиля из-за внезапного исчезновения жителя Кирьят-Гат Леонида Левицкого. Известно, что в последний раз мужчину видели в дневное время, после чего связь с ним была полностью потеряна. Правоохранительные органы обращаются к общественности с экстренной просьбой оказать содействие в установлении его местонахождения. В день исчезновения пропавший был одет в коричневую рубашку на пуговицах и серые шорты. Все, кто располагает какими-либо сведениями о судьбе Леонида Левицкого или заметил человека со схожими приметами, просят незамедлительно передать данные на горячую линию полиции 100 или же обратиться в дежурную часть отделения Кирьят-Гат по телефону 08-687-2222. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В Израиле есть песни, которые знают почти все. Даже если не помнят имени автора, года выхода или обстоятельств, в которых они были написаны. Эти песни не принадлежат одному исполнителю или поколению. Они принадлежат общему опыту. Их поют не со сцены и не по просьбе ведущего. Их начинают петь сами в армии, в школе, на семейных праздниках, на поминальных церемониях или просто за столом, часто без музыки и без подготовки. Один из самых узнаваемых примеров – «Хава Нагила». Простая мелодия, которую поют на свадьбах и праздниках, давно стала символом радости и коллективного участия. Ее знают даже те, кто не говорит на иврите. Другая песня «Иерусалим из золота» «Иерушалаим Шельзаав» Наоми Шемер, написанная в 1967 году. Она быстро вышла за рамки авторской песни и стала частью национального музыкального канона. Для многих она связана не только с городом, но и с конкретным историческим моментом. Есть и песни, которые несут

0: более сложный болезненный смысл. Одна из них «Шира Шалом» – песня о надежде на мир, которая со временем стала частью трагической памяти страны и приобрела новый тяжелый контекст. Общее у всех этих песен не стиль и не эпоха, а способ существования. Их не просто слушают, их поют вместе. И примеров таких песен множество. Именно совместное пение превращает музыку в форму коллективной памяти и делает эти песни частью общей биографии. Так в Израиле музыка становится не фоном, а языком, на котором общество говорит само с собой.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям.

бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество.

и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством.

достопримечательности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ир-Давид или город Давида – это один из важнейших археологических объектов Иерусалима. Он расположен в восточной части города, к югу от Храмовой горы, и считается ядром древнего поселения, с которого началось развитие Иерусалима. Именно здесь находился ранний Иерусалим, еще до того, как город обрел привычные нам стены, кварталы и монументальные сооружения. Раскопки в Ир-Давид позволяют проследить разные этапы истории города – от бронзового и железного веков до более поздних периодов. Это место показывает Иерусалим не как символ, а как живое поселение с повседневной жизнью, инженерными решениями и системой управления. Сегодня Ир-Давид является частью национального парка вокруг стен Иерусалима. Археологический объект открыт для посетителей и управляется как организованный туристический и исследовательский комплекс. Его эксплуатацией занимается общественная организация «Эль-Ад», которая отвечает за проведение экскурсий, образовательных программ и различных исторических маршрутов. Для посетителей Ир-Давид это возможность увидеть Иерусалим не сверху, а изнутри, через археологические слои, подземные проходы и пространство, где история города ощущается буквально под ногами. Именно сочетание глубокой древности, современной инфраструктуры и сложного исторического контекста делает Ир-Давид одной из самых значимых и одновременно чувствительных точек на карте Иерусалима. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле и только при прямом бронировании в Краун.

0: израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Рамат ха-Надив, известный многим как парк Ротшильда, это мемориальные сады и природный парк, посвященный барону Эдмунду де Ротшильду. Место выбрали не случайно. Оно расположено между Зихрон-Яковом и Беньяминой, двумя первыми еврейскими поселениями, которые барон активно поддерживал финансово и организационно. Идея создать здесь мемориальный сад появилась в 1936 году. Сын барона объявил международный конкурс, в котором участвовали ведущие архитекторы того времени. Строительство началось в 1938 году, но было приостановлено из-за войны и продолжилось уже после создания государства Израиль. В 1954 году сюда, в Рамат ха-Надив, перевезли из Парижа останки Эдмунда де Ротшильда и его жены Аделаиды. Тогда же мемориальные сады

0: официально открыли для посетителей. Сегодня ароматы Надив – это около 5 квадратных километров ухоженных садов и природного парка. Здесь есть тематические участки, розарий, сад пальм, сад ароматов, формальные аллеи и террасы. В центре находится крипта с захоронением барона и его жены. Скромная, но очень красиво вписанная в ландшафт. Парк совмещает в себе несколько функций. Ботанический сад, мемориальный комплекс и большую природную зону. Есть маркированные пешеходные маршруты, смотровые площадки, археологические объекты и центр для посетителей. Вход в парк свободный, оплачивается только парковка. Это принципиальная часть концепции живого мемориала, открытого для всех. Ромата Надив часто называют «зеленым памятником благодетелю». Это место, где история первых еврейских поселений, память о семье Ротшильдов и природа Кармеля соединены в один гармоничный ландшафт. А для жителей Зихрона и окрестностей парк не только туристическое место, но и ежедневное пространство для прогулок и отдыха.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жизнь.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израиль редко ассоциируется с космосом, но именно здесь появилась одна из самых компактных и прагматичных космических программ в мире. Ее развитие началось в 80-е годы, когда стране понадобились собственные средства наблюдения из космоса. В 1980-х

развивает технологии мини- и микроспутников. Университеты, в первую очередь Технион и Тель-Авивский университет, создают аппараты небольшого размера, которые выполняют научные и технологические задачи на низкой орбите. Эти проекты помогают развивать инженерные направления и формировать собственную локальную экспертизу в космических системах. Израильские компании разрабатывают также электронику и компоненты для спутников, устойчивые к температурным перепадам и радиации. Часть этих технических решений используется в международных программах и поставляется зарубежным заказчикам. Отдельного внимания заслуживает миссия «Берешит», частный проект, целью которого была доставка аппарата на Луну. Аппарат не совершил мягкую посадку, но стал первым израильским космическим кораблем, достигшим лунной орбиты. Это был небольшой по бюджету экспериментальный проект, который показал, что космические разработки могут развиваться не только в государственных структурах. Современная космическая деятельность Израиля сосредоточена на нескольких направлениях. Спутники наблюдения, миниатюрные научные аппараты, космическая электроника и новые коммерческие проекты. Общий подход остается тем же, что и в начале программы. Работать в рамках имеющихся ограничений, делать системы компактными, технологичными и надежными. Израильские космические разработки не конкурируют с крупными мировыми агентствами по масштабу. Их цель – поддерживать способность страны производить и запускать собственные спутники, развивать локальную экспертизу и использовать космос как инструмент наблюдения, связи и научных исследований. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Питер Пальчик родился в 1994 году в Севастополе. Когда ему было 9 месяцев, семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Натании. Он начал заниматься дзюдо в детстве и уже в юности стал чемпионом страны. На международной арене Пальчик дебютировал в 2015 году. В 2020 он стал чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в командном зачете. В 2024 он представлял Израиль на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 100 килограммов. За свою карьеру Пальчик завоевал десятки медалей на турнирах Гран-при и Мастерс и стал одним из самых известных израильских дзюдоистов. Он всегда отличался спокойствием и уважением к спорту, говоря, что дзюдо для него – это искусство быть человеком, а не побеждать людей. 10 ноября 2025 года Пальчик официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Он сказал: «Я уходил сотни раз после тренировок, но сейчас ухожу по-настоящему и с улыбкой». Сегодня Питер Пальчик остается для многих символом израильского спорта. Честного, спокойного и всегда верного своему пути. И мы все говорим ему спасибо за моменты восторга и гордости. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.